0: baby, it's Pablo.
1: Я сел за чем май, малой за чем мой вайб. Gang bang drive by, я бы секу от май. Кои баланс, а вы едь твердый, десять годин я твердый.